move on. I try to translate it in your language, all right? Here we go. Я ещё живу для завтра. Я живу сегодня. И как мы живём сегодня, мой друг? Сам визит нашей будущей.